напиток просто пред гитару. Заспевай все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе. Но песни вне. Я тебе так просто пред гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.

0: 8-98.
1: Лицензия выдана от лица рекламного управления 16.09.2017 года, номер 20-21-58-2019 года, номер 7-24-04-19-19. Самолекувание шкидливое для вашего здоровья.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Головне радіо міста.